0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Когда плохо в твоей жизни, что ты делаешь? Но многие из нас говорят: «Взываю к Богу». Слава Богу, если вы выучили этот путь. Но Израиль не таков был. И мы иногда ведь бываем не таковые. Мы не хотим признаться себе в этих грехах. Грехах идолопоклонства, каких-то еще грехах, в обидах, еще в нарушенных отношениях с братьями. Мы говорим: «Мир, мир, сладко, сладко». А во рту не сладко от этого. Что сделал Израиль? Сделал себе пещеру и попрятался. Вот это принцип ухождения, отхождения, от покаяния, от выявления на свету всех моих пороков и недостатков. Это принцип не Божий, это принцип плотской, это принцип, я бы сказал так, сатанинский. Потому что он есть мрак, он есть тьма, а Христос есть наш свет. И поэтому, если ты сегодня не хочешь признаться в собственных грехах, да никто не доберется до тебя, пойми. Даже бывают такие случаи, когда человека явно обличают. Но враг знает, как вот этой змеей вывернуться, как оправдаться или всеми, или что все плохие, или кто-то еще был виноват. И опять же, нет плода покаяния, а это плохо. По сути говоря, это та же порочная, замкнутая, нищая в Боге жизнь. Это жизнь, открытая для врага, который, знаете, воспользуется этим случаем для того, чтобы прийти и еще раз вас обокрасть.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вот на кого я презрю, говорит Господь. Кого же заметишь ты, Господи, сегодня среди нас? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. То есть Господь сказал нам слово, а мы аж с трепетом, знаете, вот с хорошим таким трепетом принимаем это слово и стараемся его исполнять. Вот на такого человека Господь презрит. Обязательно ты увидишь это прикосновение Божие в ответ на такое сердце. Вопрос для каждого из нас. Избегаем ли мы слышания Слова Божия? Иногда это слово неприятно для нас, потому что оно ранит наше сердце. Оно вскрывает вот эти пороки. Мы не хотим вот этих болезненных внутренних ранений, потому что сознаться в своей нечистоте, это значит потерять определенное мнение близкого человека или людей. А мы все так дорожим этим мнением, мы так много делаем для того, чтобы зарабатывать побольше, знаете, очков в глазах людей. Так вот, если сегодня на одной чаше весов мнение о тебе людей, а на другой чаше весов давно уже накопившиеся грехи, и будет, может быть, больно, что Слово Божие обличит тебя. Но знаете, у Бога есть еще и пластырь. У Него есть бальзам, у Него есть этот елей, которым Он тут же смазывает эти раны.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален,

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Мы настолько религиозны иногда бываем, что мы все делаем по привычке. И иногда это неплохие привычки. И это хорошее обыкновение склоняться в определенное время вашей тихой комнаты для молитвы. Слава Богу, продолжайте это делать. Но сегодня я не об этом. Я хотел бы сказать о качестве этого поклонения, о качестве этих молитв. И вот тут мы можем рассмотреть несколько препятствий. Часто мы в молитве говорим: «Господин, Господи, ты правда называешь меня господином? Ты правда? Ты правда?» Знаете, как мы иногда переспрашиваем людей, когда не до конца даже верим? Бог иногда нас так спрашивает. Почему? Потому что Он не всегда видит полное сердце наше, направленное к Нему. И этим мы все, я не исключаю себя, грешим. Мы экономим на Божьем Слове. Мы говорим: я пойду еще сделаю какое-то дело вот там. А Бог говорит: прежде всего о Царстве Небесном заботься. И сколько тысяч уже, может быть, свидетельств мы слышали, что да, вот когда я отложил, и Бог так чудно устроил, что и хлеб насущный появился, и работа, и все мои дела там устроились без всякой суеты лишней. Ищите прежде Царствие Божие и правда Его. Остальное, имеется в виду, потребное, насущное, одежда, питье, еда, приложится вам.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: Один немецкий журнал предпринял социологическое исследование среди детей и молодежи. Всем участникам был задан один вопрос. Если бы сегодня здесь оказался Иисус, о чем бы вы спросили его? Большинство людей хотели узнать, откуда в мире берется зло. Вторым по рейтингу оказался вопрос о том, почему одни люди богаты, а другие бедны. Примерно половина опрошенных хотели знать, может ли Иисус помочь им найти работу. Треть респондентов интересовал вопрос о том, каким образом был сотворен мир. Один 10-летний мальчик сказал: «Я спросил бы Иисуса, хочет ли он быть моим другом». Сегодняшней программой я начинаю новый цикл бесед, который, как мне кажется, будет интересным и, я надеюсь на это, полезным для многих наших слушателей. Я назвал его «Бог отвечает на трудные вопросы». Есть много вопросов, которые мы могли бы адресовать Богу в этом цикле передач. Это разные вопросы, на которые разные люди могут дать разные ответы. Однако моя цель состоит не в том, чтобы познакомить вас со своим личным мнением. Я хотел бы рассказать вам о том, что сам Бог говорит нам в Своем Слове. Ведь в конечном итоге мое мнение значит ничуть не больше вашего. Ответы, предлагаемые нам политикам, философами и даже богословами и проповедниками, могут быть правильными, но могут оказаться и ошибочными. Важно лишь то, что говорит об этом Бог. И сегодня я хотел бы попытаться вместе с вами найти ответ на вопрос, который волнует очень многих людей, а именно, какова причина природных катастроф? Не посещало ли вас чувство, что наша планета как будто постоянно пребывает в состоянии войны? Что же происходит? Действительно ли Бог контролирует все происходящее? Или же Он восседает на Своем небесном престоле, безучастно наблюдая за беспомощной борьбой человеческого рода с силами природы? Почему Он позволяет случаться таким бедам, как бури, землетрясения и прочие природные катаклизмы? Действительно ли эти страшные катастрофы служат совершению Божьего замысла? А может быть, как утверждают некоторые, Бог даже является прямой причиной этих несчастий? Если Бог любит нас, то почему не защитит нас от них? Если Он может что-то сделать с этим, то почему не делает? А если не может, то какой же Он тогда Бог? В Писании есть несколько примеров, которые способны помочь нам понять точку зрения Бога по этим вопросам. Прежде всего, Библия говорит, что Бог использует природные катаклизмы для исполнения Своего правосудия. Первая буря, упомянутая в Библии, это случившийся во времена Ноя всемирный потоп. До того, по всей видимости, на земле не было никаких стихийных бедствий. Во второй главе книги Бытия говорится, что Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. До грехопадения Адам и Ева жили в райском саду, устроенном для них самим Богом. В Эдемском саду было все необходимое для безмятежного и счастливого существования. Плоды всех деревьев сада были даны им в пищу, кроме плодов дерева познания добра и зла. Люди не нуждались в одежде, потому что одеянием им служила их невинность и чистота, и сам Бог ежедневно разделял их общество. Жизнь была совершенной настолько, насколько вообще человеческая жизнь может быть совершенной. Думаю, что нам с вами просто невозможно представить себе, какой была жизнь на земле до грехопадения. Что было дальше, вы знаете. Адам послушался голоса сатаны, согрешил против Бога и съел запретный плод. И в результате этого греха, этого непослушания, он навлек проклятие на всю землю. И уже в 6 главе книги Бытия читаем: «Увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Но Бог все же нашел одного праведника, Ноя. Это был человек праведный и непорочный в роде своем, говорит Библия. Ной ходил перед Богом. И Бог говорит Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». После того, как Бог в течение 120 лет призывал людей опомниться, однажды Он призвал Ноя и его семью войти в ковчег, и, как сказано в 7 главе, «В сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей». Первая буря, которая пронеслась над землей, была одновременно и самой страшной. Она была воплощением гнева Божьего на человеческую греховность. «Норман, — скажете вы, — правильно ли я понял, что если мой дом оказался на пути торнадо или наводнение уничтожило мою собственность, то из этого следует, что Бог меня наказывает? Послушайте меня внимательно. Я не хотел бы, чтобы тут возникли какие-то недоразумения. Нет, я не утверждаю, что бури, землетрясения и любые другие стихийные бедствия обязательно являются проявлением Божьего гнева. Я просто указываю на тот факт, что в прошлом Бог использовал природные катастрофы в качестве орудия своего правосудия. Но если сегодня вы стали жертвой урагана, это вовсе не значит, что Бог карает вас за грехи. Богу гораздо более свойственна милость, а не гнев. Ведь Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, но хочет, чтобы все пришли к покаянию. И именно поэтому Бог использует природные катастрофы не только как орудие своего гнева, но и, во-вторых, как инструмент наставления и назидания. Любой ученик воскресной школы знает историю про Иону и кита. Как вы помните, Бог призвал Иону отправиться в Ниневию и проповедовать там покаяние, ибо нравственный климат в этом городе пал как никогда низко. Но Иона воспротивился воле Божией. Он сел на судно, отправляющееся в Фарсис, чтобы, как говорит Библия, бежать от лица Господня. Однако, как только корабль вышел в море, Бог воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Когда язычники-матросы спросили, что сделать нам, чтобы море утихло для нас, и он ответил: «Возьмите меня и бросьте меня в море». И обратите внимание на следующие его слова: «Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Он знал, что Бог послал шторм, чтобы наказать его, то есть наставить его на путь истинный, призвать к послушанию. В-третьих, Бог использует природные катастрофы, чтобы испытать и утвердить нашу веру. Примером тому служит другой известнейший библейский персонаж Иов. В первом же стихе книги Иова сказано, что был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Вот прекрасный аргумент против лжеучения, согласно которому праведность всегда вознаграждается здоровьем и богатством, а беды всегда признак того, что Бог вами недоволен. Нигде в Библии не говорится, что христиане должны быть неподвластны стихийным бедствиям и природным катастрофам, происходящим на земле. Напротив, Библия говорит, что Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Все, что происходит в природе, касается одинаково верующих и неверующих, христиан, мусульман, иудеев, индуистов, агностиков и даже атеистов. Друзья Иова обвиняли его в грехе, гордыне, ханжестве и во всевозможных других грехах, чтобы хоть как-то объяснить его страдания. Чего они не понимали, так это того, что Бог попустил этим бедам случиться, потому что Он хотел испытать и утвердить веру Иова. Наконец, в-четвертых, и это очень важный момент, Библия учит нас тому, что эти несчастья происходят с нами просто потому, что мы живем на земле, проклятой в результате грехопадения Адама. В третьей книге «Царств» рассказывается о явлении Господа пророку Илии. Когда Господь проходил мимо, поднялся большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Но не в ветре Господь. После ветра — землетрясение. Но не в землетрясении Господь. После землетрясения — огонь, но не в огне Господь. И, наконец, после бури, землетрясения и огня, после всего этого шума и грома, подул тихий ветер, и Илия понял, что именно через него с ним говорит Бог. В Вполне возможно, что Бог использует стихийное бедствие, чтобы наставить вас или укрепить вашу веру, или даже покарать вас. Но иногда мы становимся жертвами катастроф просто потому, что живем в падшем мире. Ну, а как насчет вас, друг мой? Случалось ли вам столкнуться с разбушевавшейся стихией? Возможно, что и вы стали одной из жертв бурь, тайфунов, землетрясений, наводнений, оползней, пожаров, лавин или торнадо. И вы спрашиваете, почему? Почему я? Что я сделал неправильно? Я призываю вас прежде всего внимательно исследовать свою жизнь. Возможно ли, что Бог пытается на что-то обратить ваше внимание, наставить вас на путь истинный? Не бежите ли вы, подобно Ионе, от воли Божией? Не господствует ли грех в вашей жизни? А может быть, Бог ниспослал вам это испытание, чтобы напомнить о своем гневе? Или же это случилось для того, чтобы Бог мог испытать и укрепить вашу веру? Но в конце концов, всегда есть возможность того, что это просто естественное последствие жизни в падшем мире.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Псалмопевец в 65-м псалме. Смотрите, как он молится. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Давид точно знал, что если, заглядывая внутрь своего сердца, он вдруг увидел, вот там, мы периодически проводим такую инвентаризацию, да, что там мусор, там паутина, там где-то грязь. Если бы он с этим сердцем пришел к Господу, он знал, он просто знал, что не увидит его Господь и не услышит его Господь. И бесполезно говорить: «Господи, Господи». Поэтому он назван мужем по сердцу Господа, потому что Давид умел каяться.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте.

0: Мы продолжаем изучение книги пророка Иезекииля. Как мы уже говорили ранее, эта книга была написана в Вавилонском плену во время царствования царя Навуходоносора. Многие еврейские изгнанники, жившие в Халдейском царстве, поняли к тому времени, как важно им сохранить на чужбине свои религиозные святыни, ведь единственное, что связывало их с родиной, это их вера. Вот почему они с жадностью читали послание Иеремии, которого когда-то отказывались слушать. Теперь они убеждались в его правоте. Однако сохранить веру в живого Бога в изгнании было нелегко. Верный своему обещанию хранить народ Израиля, Бог дает им истинного духовного наставника, которым и был Иезекииль. Полагают, что дом его, в котором он жил вместе со своей семьей, был местом, куда иудеи приходили для духовных бесед. Задача этого служителя Божьего была непростой. Иезекииль вместе со своими одноплеменниками оказался в центре мировой цивилизации того времени, которая, не зная истинного Бога, все же требовала глубокого духовного осмысления. Это было время, когда ветхозаветные праведники должны были испытать свою устойчивость в чужом языческом мире. И задачей Иезекииля было не просто выстоять, но и пронести по дорогам изгнания знамя веры в истинного Бога. Давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы читаем третью главу, где он рассказывает, как ему была явлена слава Господня. Иезекииль вышел в поле, увидел славу Божью и пал на лицо свое. Послушайте, что произошло дальше. Это стихи 24 и 25 из третьей главы. «И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои. И он говорил со мною, и сказал мне, «Иди и запрись в доме твоем, и ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них». Обычно этот стих истолковывают так. Враги хотят связать Иезекииля, чтобы увести его из дома, но Иезекииль хочет остаться в доме и не уходить, несмотря на то, что его связали. Иезекииль не собирался много говорить. Наоборот, центром его пророческого служения и методом общения с людьми были удивительные, а подчас и странные действия, поступки, с помощью которых он привлекал внимание к словам Бога. Он должен был наглядно демонстрировать смысл притчи, которую дал ему Бог. И в прочитанном только что стихе мы видим одну из таких притчи-сценок. Бог повелевает Иезекиилю войти в дом и закрыться там. Зачем надо было это делать? Да чтобы показать, что Бог отверг непокорный народ. Об этом повествуют следующие стихи, 26 и 27, в которых Бог говорит Иезекиилю: «И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». Иезекииль должен был просто сказать людям: «Слушайте, что говорит Господь Бог». Мы уже прочли во второй главе книги Иезекииля, стих 7, такое повеление Бога, обращенное к нему: «Говори им слова мои». Это повеление, повторенное дважды, значило, что пророк должен был нести окружающим Слово Божье и только его. А остальное время он должен был молчать. Удивительное решение. Пророку разрешалось говорить только то, что сказал Бог. В следующих главах, 4 и 5, рассказывается, как Иезекииль должен воспользоваться определенными знаками и разыграть перед народом несколько притчей. В то время Иерусалим еще не был разрушен, и лжепророки говорили народу Израиля, что скоро наступит мир. Они говорили, что иудеи скоро вернутся домой из вавилонского плена. Но Иезекииль подтверждал слова Иеремии о том, что плен продлится еще долго, и Иерусалим будет разрушен. Известный английский писатель Гилберт Кит Честертон сказал: «Наш век – это век пацифизма, но отнюдь не век мира. Пацифистские движения не устраняют желание людей воевать. Человек на протяжении своей истории развязал около 15 тысяч войн и подписал около 8 тысяч мирных договоров, но за все 5 или 6 тысяч лет своей истории человечество ни разу не наслаждалось периодом мира, который длился бы более 200-300 лет. Человек – агрессивное создание. Нравится вам этот факт или нет?» И апостол Павел писал в первом послании к Фессалоникийцам, глава 5, стих 3. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». И здесь я хотел бы снова повторить вам непреложную библейскую истину о том, что существует только одна гарантия мира – Господь Иисус Христос. Итак, Иезекииль хочет сообщить людям, что мира не будет, – а столица иудеев Иерусалим будет разрушен. Давайте посмотрим, как он это делает. Читаю вам начало 4 главы. «А ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим». Кирпич, о котором здесь говорится, это керамическая табличка. В те времена на таких табличках писали, и все записи в Вавилоне хранили именно на глиняных табличках. Археологи нашли при раскопках великое множество таких табличек с надписями. По форме они были почти квадратные, размером примерно от 30 до 60 сантиметров. Так вот, на такой табличке Иезекииль должен был изобразить город Иерусалим. Уж не знаю, как он это сделал, а потом сломать ее, чтобы показать, что город будет разрушен. Но этого мало. Читаем 3 стих. «И возьми себе железную доску и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву». Итак, Иезекииль должен был взять железную доску, поставить ее между собой и изображением Иерусалима и показать тем самым, что Бог воздвиг между собой и городом эту стену. Разрушение города было неизбежно, его невозможно было предотвратить. Каково было ужасное послание, которое Бог хотел передать своему народу через пророка, что у Иезекииля даже сердце надрывалось. Он наглядно изобразил осаду Иерусалима. Кроме того, он должен был показать людям, что их ждет суровая кара, ужасные страдания. И пророк должен был дать людям еще одно знамение, связанное с использованием нечистого хлеба. Это знамение описывается в стихах с 9 по 13. Бог повелевает: «Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по шестой части гина пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь: «Так, сыны Израилевы, будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их». Большинству из нас такие указания покажутся просто невероятными. А ведь Иезекииль был священник, и ему не позволялось прикасаться к чему-либо нечистому. Так что для него было особенно тяжко в точности исполнить Божье повеление. И вот что он отвечает Богу в стихе 14. «Тогда сказал я: «О Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои». Но именно таков должен был стать знак Господа. После разрушения Иерусалима иудеев ждал голод. Несмотря на обещания лжепророков, город и народ были обречены на погибель. А Иезекииль должен был показать народу, какие ужасы его ожидают. Следующая, 5 глава, начинается с описания еще одного знака, который Иезекииль должен был подать народу. Бог повелевает пророку: «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы». Не правда ли, прочитанное только что повествование чем-то напоминает современную рекламу электробритвы? Но в то время электробритв у евреев не было. Так что же должны были означать все эти действия? Иезекииль должен был сбрить волосы с головы и бороду. Для священника это было крайне странным поступком. Могу себе представить. Народ собрался вокруг Иезекииля и смотрел, как он бреется прямо на улице. Многие приходили в ужас, а кто-то, должно быть, злорадно смеялся. Побрившись, Иезекииль разделил волосы на три части. Одну треть он сжег посреди города. Эта часть символизировала тех иудеев, которые погибнут в Иерусалиме еще до его захвата, и история подтвердила это пророчество. Треть иудеев действительно нашла свою смерть на улицах города. Вторую треть Иезекииль изрубил на мелкие кусочки. Такая судьба постигла тех, кто пережил осаду, они погибли от меча. Последняя же треть народа развеялась по ветру. Среди них были те, кто отправился в Египет, в том числе и Иеремия. Небольшое число волос, которое Иезекииль должен был завязать в полы одежды, это те немногие представители Божьего народа, которые смогли вернуться в Иерусалим. Обо всем этом рассказывает 12 стих. «Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними». Вот какое послание принес Иезекииль народу. И его значение было вполне понятно. Обратите внимание также на стих 17. «И пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва, и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Я Господь изрек сие». Люди не обратили внимания на предостережение Иезекииля. Разрушение Иерусалима и страдания народа Божьего должны навести нас на мысль о том, что Божий суд – это реальность. Но люди в своей основной массе крайне далеки от этого факта, поскольку сегодня лишь немногие действительно знают Слово Божье. А ведь не знать Божье Слово – это величайший грех для христианина. Вы скажете, что в прочитанном отрывке Бог предупреждал об опасности только народ Иерусалима. Но в Писании есть послание и для нас. Друзья мои, когда настанет Божий суд, будет слишком поздно принимать решение. Вы слышите голос Бога сейчас. Он говорит вам, как написано во втором послании к Коринфянам, глава 6, стих 2. «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Не откладывайте решение, примите Божье спасение прямо сейчас. Книга Иезекииля построена очень упорядоченно, и до этого момента мы с вами знакомились с пророчествами об Иерусалиме. А вот в ее последующей части пророк обращает внимание уже на весь народ Израиля и говорит, что всю землю постигнет Божий суд. Иезекииль был угнан в Вавилон вместе со второй партией пленников Навуходоносора. Это были рабы вавилонского правительства, которые возделывали поля в районе реки Хавар, большого канала, соединенного с рекой Ефрат. Но большая часть иудеев оставалась тогда на родине, столица которой Иерусалим еще не был разрушен. Лжепророки продолжали убеждать людей, что скоро все наладится, и пленные вернутся домой. Иеремия же предсказывал, что плен продлится 70 лет. Но на него никто не обращал внимания. Люди слушали лжепророков, потому что их слова были куда приятнее и оптимистичнее. Когда я был пастором в церкви, я имел немало возможностей убедиться, что сегодняшние люди ведут себя точно так же. Однажды я произнес несколько проповедей о Божьем суде, основанных на книгах пророков, и в результате один наш активный прихожанин перешел в другую церковь. Объясняя свой поступок, он сказал: «Я хожу в церковь, чтобы получить утешение, а вы меня не утешаете». Этот человек не хотел слушать Слово Божье. Он искал утешения и радости. Уже впоследствии я узнал, что в бизнесе ему утешения не требовалось. Его дела шли успешно. Но ему было бы очень полезно послушать о Божьем суде, потому что эта информация касалась именно его. Другая дама, также переставшая ходить ко мне в церковь, сказала: «Иногда мне становится плохо от проповеди доктора Маги. Мой теперешний проповедник, напротив, говорит очень приятные вещи. Для нее церковь была культовым местом, а проповедь должна была помочь ей находить друзей и оказывать влияние на людей. Ей нужно было позитивное мышление. Посещая церковь, она хотела получать психологическую установку. Настройтесь на лучшее, и все будет хорошо. Но позвольте мне снова и снова напомнить вам, что послание Слова Божьего заключается совсем не в этом, и церковь не является местом для всякого рода психологических тренингов». В последующих 6 и 7 главах книги Иезекииля мы можем прочесть о Божьем суде. Теперь уже то, что говорит Иезекииль, касается всей страны. И здесь отважный пророк предсказывает, что идолопоклонники погибнут, а страна впадет в запустение. Первый стих 6 главы – начало первого послания пророка ко всему народу. Этот стих гласит: «И было ко мне слово Господне». Второе послание в 7 главе начинается с таких же слов: «И было ко мне слово Господне». Люди не принимали того, что говорил им Иезекииль, однако он все равно предупреждал их. «Я говорю вам не то, что думаю я, и мне вовсе не хочется, чтобы это случилось. Я сообщаю вам то, что передал мне Бог». Интересно, что оба послания пророка завершаются словами: «И узнают, что я Господь». Бог судит свой народ, чтобы они узнали: Он их Господь. И одна из задач суда – показать людям, что Бог свят. Наш мир должен узнать, что Бог свят. Мы очень много говорим о том, что Бог есть любовь. Да, это, конечно же, правда. Бог есть любовь, но это только часть картины. Мы должны обратить внимание и на другую сторону Бога. Бог свят, и Он наказывает за грехи. Если вы не слушаетесь Его, если вы отрицаете Его и не принимаете Его спасения, остается только одно – суд. Сегодня люди пытаются оправдаться. Они не хотят признавать свои грехи. Они пытаются забыть о Боге, изгнать Его из вселенной, доказать, что Его нет. Несколько лет тому назад один очень умный молодой еврей, работавший в Питтсбургском университете, попытался доказать, что Бога не существует. Он говорил, что в еврейской Библии Бог описан как защитник своего избранного народа, но от рук нацистов погибло не меньше 6 миллионов евреев. Этот молодой ученый писал: «Верить сегодня в Бога Писаний значит утверждать, что Адольф Гитлер был орудием отца израильского народа и выражал его гнев, когда посылал людей в концлагеря, а я совершенно не способен в такое поверить». После Освенцима даже вера экзистенционалистов не может воскресить мертвого Бога. Этот юный равви рассуждал о смерти Бога как о совершившемся событии. И так он приходит к печальному выводу, что Бога нет, потому что Бог Завета защитил бы Израиль и никогда никому не позволил бы обижать евреев. Но позвольте напомнить вам, этот человек, в отличие от ветхозаветного Божьего пророка Иезекииля, так и не принял во внимание тот простой факт, что люди должны были сделать что-то не то, чтобы навлечь на себя Божий гнев. Народ Божий действительно отвернулся от Бога и отрекся от Него. Да, у народа Божьего были особые права на защиту. Но не надо забывать, что эти права предполагают и определенную ответственность. Иезекииль говорит людям, что Бог будет судить их, намереваясь явить Божью святость, и суд Бога будет ужасен. Апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 11. «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». Иезекииль с самого начала своего служения знал, что Бог свят, и потому он всеми силами и способами пытался вразумить людей. Послушайте стихи 2 и 3 из 6 главы. Бог говорит пророку: «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши». Суд должен был постигнуть всю землю. Горы в Писании образно указывают на правительство. Но надо понимать, какой язык используется здесь, символический или буквальный. Мне кажется, что Иезекииль говорит сейчас именно о земле в самом обыкновенном физическом смысле. Здесь написано: «и разрушу высоты ваши». Идолопоклонники построили под каждым деревом по жертвеннику, возле которого совершали всякие непотребства. Раньше такое делали только язычники, но теперь и Богом избранный народ занялся идолопоклонством. В результате иудеи слышат грозное предупреждение Бога: «Вас ждет суд». Друзья мои, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы продолжим чтение 6 главы и узнаем, насколько суровым обещал быть суд Господень. А пока мы прощаемся с вами, всего вам наилучшего. До новых встреч на наших занятиях.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Часто нераскаянный, неисповеданный грех становится препятствием для наших молитв. Есть грехи, которые мы удерживаем в своем сердце. Мы не хотим почему-то с ними расставаться, или стесняемся, или боимся. Нет человека, кому бы исповедаться, или даже пред Богом. Мы ходим и себя оправдываем. Нет, мы были все равно правее, мы были лучше. Если в твоем сердце есть нераскаянный, неисповеданный грех, упорно удерживаемый, знай, что эти слова к тебе. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления мои, ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови, то есть запятнаны грехом. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Придите, вот в таком состоянии сердца, готовым расстаться со грехом, пока еще грех там, и мы сами не можем с ним расстаться. Но вот в таком состоянии сердца придите, и вот тогда посмотрим. И он говорит, тогда, если ваши грехи как багряны, я убелю это как снег. Я кровью своей прикоснусь и сделаю чистым ваше сердце. Но оно должно быть открыто для меня.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги пророка Иезекииля. С точки зрения композиции и стилистики, эта книга характеризуется следующими особенностями. Во-первых, как мы уже говорили, она построена по хронологическому принципу. Из так называемых «больших пророков» Иезекииль – единственный, кто столь точно соблюдает хронологическую последовательность в расположении своих пророчеств. Второй особенностью этой книги является ее структурно-тематическое равновесие. Если в первых 24 главах речь идет о суде над народом Иудеи, то последние 15 глав говорят о его грядущем восстановлении. Центральная часть книги посвящена суду над другими народами. Таким образом, все эти темы уравновешивают друг друга и создают завершенную композицию. Еще одной характерной особенностью книги пророка Иезекииля является описание славы Божьей. Эта тема проходит через всю книгу. Все действия Бога определяются Его природой, несовместимой с грехом. Эту мысль вновь и вновь подчеркивает Иезекииль. На страницах его книги 15 раз повторяется, что Бог не допустит осквернения Его святого имени. И более 60 раз говорится о том, что все действия Бога направлены лишь на то, чтобы люди поняли, наконец, что Он – Господь. Именно это и пытается донести Иезекииль до своих непокорных сограждан. Давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем читать шестую главу книги пророка Иезекииля. В ней Бог предсказывает суровое наказание для жителей Иудеи. Как вы, должно быть, помните, в начале этой главы Бог через своего пророка пообещал навести на иудейскую землю меч и разрушить высоты, где идолопоклонники приносили свои жертвы. А в стихах 4 и 5 Бог продолжает обращаться к непокорным представителям своего народа с грозным предостережением и говорит им: «Жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших пред идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых пред идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших». Остается только сожалеть, что евреи, которые жили в Германии, не прочли книгу Иезекииля с должным вниманием. Они предпочли подчиниться такому диктатору, как Гитлер, вместо того, чтобы обратиться к Богу живому. И в результате им пришлось узнать, что Бог наказывает своих непокорных детей. Друзья мои, с Богом шутить нельзя. Его суд над грехами людей неизбежен. Америка старается вести мирную политику, но ее проблемы не решаются, а только накапливаются. Вы спросите меня, почему так происходит? Потому что Бог судит нас. Вы думаете, что Бог – это тихий старичок с длинной бородой, который сидит на облаке и плачет крокодильими слезами? Друзья мои, Бог свят. В первой главе своей книги пророк Иезекииль рассказывает, как ему была явлена святость Бога. Повествуя о своем видении, он обращает наше внимание на колеса, двигавшиеся внутри других колес. Именно так выглядит энергия Бога, которая движется к осуществлению своих замыслов, а сопровождающий это движение огонь и ветер напоминает о суде Бога над землей, на которой мы живем. Может быть, вам грустно думать о Боге подобным образом? Но горькая пилюля, которую прописывает нам доктор, помогает нам выздороветь. И вам придется проглотить эту горькую пилюлю. Наш Бог свят, и Он не ошибается. Это мы можем ошибаться. И когда мы ошибаемся, нарушая установленные Господом законы, нам приходится платить. Готовы ли вы признать это? Итак, Бог говорит: «Я буду судить Израиль, и мой суд будет ужасен». Однако Израилю совсем не хотелось признавать свои ошибки. Но даже в то суровое время всеобщего отступничества находились люди, которые оставались верны Богу. Послушайте стих 8. «Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям». Хотя народ в основном отошел от Бога, среди жителей Иудеи остались верующие люди. То же самое можно сказать и о сегодняшней церкви. Либерализм в ней процветает, но среди прихожан остались и те, кто хранит верность Богу. И Бог никогда не забывает таких людей. Читаем далее, послушайте 9 стих. «И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, когда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих». «И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен». Что будут делать эти уцелевшие? Они будут свидетельствовать о Боге. «Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов». Эти люди принадлежат Богу, но изменили Ему, совершили духовное прелюбодеяние. Омертвевшая и закосневшая в своем фарисействе церковь, которая останется на земле после того, как Христос заберет к себе истинную церковь, сравнивается с блудницей в 17 главе Откровения. Это самая пугающая глава в Слове Божьем. В ней описана ужасная картина. Грешники к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. Таким был результат суда над Иудеей. Но сегодня мы не видим этого результата. Это значит, что того суда для людей оказалось недостаточно. И землю ждет новый суд в период великой скорби. Тогда люди молча предстанут перед Божьим судом. Может быть, вы думаете, что в этот скорбный момент они наконец-то покаются? Но этого не будет. Во времена Иезекииля нашлись люди, которые почувствовали отвращение сами к себе. И они искренне покаялись, потому что их сердца были по-прежнему близки к Богу. И такие люди находятся среди народа Божьего всегда. Если вы ненавидите себя за то, что когда-то послужили дьяволу, значит, вы принадлежите к народу Божьему. Обратите внимание на 10 стих. «И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. И узнают, что я Господь». Эта фраза повторяется в 6 главе Иезекииля трижды. «Таков результат суда». Опять же, мы не замечаем этого результата в наши дни. Люди не признают руки Божьей. Они не хотят замечать Божьего наказания в виде обрушивающихся на них бедствий и говорят, будто Бог тут ни при чем. Они говорят, что если Бог существовал бы, то Он, наоборот, помогал бы людям во всем, что те делают. Но, друзья мои, откуда вы это взяли? Бог установил свои законы не для того, чтобы их постоянно нарушали. И Он осудит грешников. Людям это не нравится. Им не нравится Бог-судья. Они, конечно, могут сами сотворить себе Бога по собственному подобию, если хотите, но святой Бог все равно существует. Может быть, вам хотелось бы, чтобы Он исчез, но Он не исчезнет. И Он будет судить нас за содеянные грехи. Послушайте далее 13 стих. «И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом. и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим». Я знаю, что многие замечательные иудеи пришли к Богу благодаря гонениям Гитлера. Многие в Европе стали верующими из-за этого. Мы нередко забываем об этом результате, и совершенно зря. Однажды я получил письмо от чудесной девушки, чьи родители погибли в газовой камере. Она писала, что именно это ужасное событие и привело ее к спасению. Через смерть родителей она признала необходимость полагаться на Бога, который имеет власть над земными силами, и обратилась к Нему с покаянием. Мы должны признать, что все происходит по воле Божьей, потому что Он свят. И если уж Бог не пощадил родного сына, но отдал его на смерть ради нашего спасения, то непонятно, почему грешники считают возможным уклониться от наказания? В прочитанном только что стихе есть такие слова. «Пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их на всяком высоком холме». Бог объясняет нам, за что Он осудит эту страну. Друзья мои, суд над землей Израиля продолжается. Многие говорят об Израиле так, словно там текут молочные реки с кисельными берегами. Но не обманывайтесь, жизнь там вовсе не мед. И народ израильский пока еще не вернулся к Богу, а Бог по-прежнему намерен судить эту землю. Послушайте 14 стих. «И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дивлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь». Я не знаю, как выглядит пустыня Дивлав, но не так давно я проезжал между Иерихоном и Иерусалимом, и мне не хотелось бы покупать там земельный участок. Мне кажется, что если бы израильтянам не было нужно убежище, то они вернули бы эту землю арабам прямо сейчас». Кроме того, обратите внимание, что в прочитанном тексте еще раз звучит фраза «И узнают, что я Господь», указывающая на смысл и предназначение Божьего суда. В следующей, 7 главе книги пророка Иезекииля, к которой мы сейчас обратимся, записано второе послание Бога о суде над всей землей Израиля. Напоминаю, что в 5 главе Иезекииля речь шла о разрушении Иерусалима, но теперь в 6 и 7 главах пророчество касается уже всей страны. Иерусалим еще не разрушен, и хотя многие иудеи уже угнаны в рабство, достаточно большая часть народа Божия все еще живет на родине. Однако происшедшее не заставило их вернуться к Богу. Послушайте начало 7 главы, 1 и 2 стихи. «И было ко мне слово Господне, и ты, Сын Человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли». Иезекииль передает народу Израиля то, что сказал ему Бог. Первое послание, записанное в 6 главе, начинается точно так же. «Землю ждет суд, и этот суд, конечно же, касается живущих на этой земле людей. Земля Израиля и его народ всегда были взаимосвязаны в Слове Божьем». Здесь к пророчеству Иезекииля добавляется новый важный элемент – пророчество об окончательном уничтожении страны и города Иерусалима. Народ будет изгнан из страны, а город разрушен. Послушайте 3 стих. «Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои». На еврейском языке эти слова звучат как чудесные стихи и производят довольно сильное впечатление. Бог говорит Израилю: «Буду судить тебя по путям твоим». То есть суд Бога будет соответствовать преступлениям народа. Перед тем, как продолжить чтение, я должен задать вам один вопрос. Как вы думаете, насколько серьезно это преступление, когда люди только на словах свидетельствуют о Боге, но не верят в Него? Достойно ли наказание ходить в церковь, но не быть спасенным? Возможно, этот вопрос вам уже неоднократно задавали, и вы отмахивались от него, как от надоедливой мухи. Но я хотел бы со всей ответственностью заявить вам, что это ужасное преступление. Я много раз говорил, что предпочел бы быть пигмеем из самого глухого африканского селения и молиться идолу, чем сидеть на богослужении в церкви, называть себя христианином, но при этом не знать Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Я не стану с вами спорить относительно того, как поступит Бог с этим пигмеем. Я знаю только, что даже в отношении этого человека у Господа есть свой, неведомый мне замысел. Но меня больше волнуют те члены церкви, которые на самом деле не спасены. Именно о такой ситуации пророчествует Иезекииль. И пророк со всей определенностью утверждает, что ответственность такого человека – очень велика, потому что он слышал Слово Божье и отвернулся от него. Чем больше человек слышал, тем больше ответственность. Я уверяю вас в этом. Послушайте, далее я прочту вам стихи с 4 по 9. «И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог. Беда единственная. Вот идет беда. Конец пришел. Пришел конец, встал на тебя. Вот дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро и залью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебя, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь-каратель». Осмелюсь предположить, что это потрясающее место Писания знакомо очень немногим сегодняшним верующим. Кто-то скажет: «Ну, это же Ветхий Завет, это совсем другое дело». В Новом Завете все по-другому. Друзья мои, книга Иезекииля звучит еще очень мягко по сравнению с Откровением и словами Господа Иисуса Христа в 25 главе Евангелия от Матфея. Слова Иезекииля здесь не сравнить со многими более суровыми местами Нового Завета. И этим лишний раз подтверждается простой и непреложный факт. Бог Нового Завета тот же самый, что Бог Ветхого Завета. И Он в любом случае накажет грешников». В своей прошлой беседе я упоминал об одном юном еврейском рабби, который доказывал, что Бога нет, потому что никак по-другому не мог объяснить смерть 6 миллионов евреев в гитлеровских концлагерях. Я же хочу сказать прямо противоположное. Смерть 6 миллионов евреев должна быть предостережением для нашей церкви сегодня. Будет ли Бог судить нас? Да, будет. И неудивительно, что апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 11, написал такие слова: «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». Продолжаем чтение 7 главы, послушайте стихи с 10 по 14. «Вот день, вот пришла, наступила напасть. Жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия. Ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день. Купивший, не радуйся, и продавший, не плачь. Ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых. Ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Эти люди протестовали, они были пацифистами и не хотели воевать. Они отказывались сражаться за правое дело. И в результате их настиг суд. Пришли враги, и народ иудейский поневоле вынужден был отказаться от мысли о пацифизме. Честертон говорил, что наш век – это век пацифизма, но вовсе не век мира. И действительно, сегодня люди устали от войны, но пока не очистятся человеческие сердца, невозможен никакой мир. Бог говорит, что грешники не будут жить в мире. Исаия повторял это неоднократно в своих пророчествах. И пророк Иезекииль тоже говорит о том же самом. Послушайте 19 стих. «Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их». Граждане Америки слишком часто считают, будто всемогущий доллар способен решить все их проблемы. Они потратили миллиарды долларов на то, чтобы добиться мира во всем мире. В результате они ничего не добились, только очень много потратили. Конечно, удобно, когда у тебя есть деньги на карманные расходы. Однако проблемы таким образом не решить. Бог говорит здесь народу Израиля, что накопленное ими богатство не спасет их. И оно их действительно не спасло. В заключение нашей сегодняшней беседы я прочитаю вам стихи с 20 по 22. «И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них». И отдам его в руки чужим в добычу, и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители, и осквернят его. Да, друзья мои, таково ужасное описание Божьего суда. Но если вы хотите прочесть о несравненно более ужасающих временах, которые потрясут этот мир, откройте 18 и 19 главы Откровения. Там описывается разрушение центра всемирной торговли, символом которой был Вавилон. Кроме того, в этих главах рассказывается о времени, когда люди будут верить в один только большой бизнес и полагаться на одну только свою игру на бирже. В те дни аккуратные ребята в серых костюмах будут успешно вести свои дела, и правительство будет убеждать людей, что в стране все идет как надо. Но когда наступит установленный Богом срок, дела пойдут совсем не так, как надо. И когда этой стране понадобится избавление от бедствий последнего времени, ее не спасут никакие деньги. Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем чтение книги пророка Иезекииля на сегодня. Ждем вас на нашей следующей беседе. Всего вам самого наилучшего!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Имеете ли вы нарушенный мир с кем-либо? А пытались ли вы с вашей стороны восстановить его? Попросите у Бога мужества христианского, сделайте это. Я уже вспоминал случай, вот тут буквально 2 недели назад, когда привели этого мальчика одержимого, и нам нужно было буквально в смысле стоять вот в этой схватке духовной, да, со врагом, и когда ты явно видишь зависимость определенную и обремененность человека, то очень хочется, чтобы твое сердце было открыто и чисто. Очень хочется. И как нам иногда не хочется идти к человеку или даже первым подать руку примирения, но это нужно сделать для чистоты и для силы в твоей жизни. Пусть Господь тебя благословит в христианском хорошем таком мужестве на этот поступок.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте.

0: Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Иезекииля, но вначале давайте ответим на вопрос, который задает нам Владимир из Могилевской области. Он пишет: «Объясните, что представляет собой плоть и чем отличается тело от плоти?» Прежде чем ответить на этот вопрос, замечу, что он возник не случайно. В толковом словаре русского языка под редакцией Ожегова и Шведовой отмечается, что «плоть» — это устаревшее слово, и означает оно то же, что и «тело». Однако в синодальном переводе Библии на русский язык оба слова встречаются как в Ветхом, так и в Новом Завете. Но не всегда эти слова используются в одном и том же смысле. Так, например, в 6 главе книги «Бытие» слово «плоть» обозначает вообще людей или даже все живое. Это ясно из контекста. «И вот я, — это слова Бога, — наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Иногда словом «плоть» обозначается происхождение человека или принадлежность его к роду человеческому, как, например, в послании к римлянам, где речь идет об Иисусе, который родился от семени Давидова по плоти. В некоторых случаях слово «плоть» используют в значении тела, противопоставляя его духовному составляющему человека. В качестве примера можно привести цитату из Евангелия от Иоанна: «Дух животворит, плоть не пользует немало». Или в Евангелии от Матфея: «Дух бодр, плоть же немощна». Как видно из этих примеров, в большинстве случаев слово «плоть» означает человеческое тело или то, что связано с физическим существованием человека. Однако в Библии есть и другое значение этого слова, и связано оно с понятием о грехе. Плотью в этом смысле называют первопричину греха или склонность ко греху в человеке и его противление Богу. Поэтому нередко слово «плоть» отождествляют с греховной природой человека. В 5 главе послания к Галатам апостол Павел перечисляет дела плоти, то есть то, к чему приводит греховная человеческая природа. Он указывает на то, что ей, то есть плоти, присущи похоть и страсти, и что склонность к греху была свойственна даже самому апостолу. Об этом он говорит в послании к римлянам. «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха». Поскольку плоть в данном контексте — греховная природа человека, то становится понятным, почему апостол Павел говорит, что в ней нет ничего доброго. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Здесь нужно отметить такой момент. Если в приведенных выше отрывках под словом «плоть» понимать «тело», можно прийти к ложному заключению о том, что само по себе тело человека греховно. Однако это не так. Ни одна составляющая человека не порочна сама по себе. Существование человека в его телесном облике – это замысел Божий. Через тело мы познаем окружающий мир, пользуемся различными предметами и наслаждаемся ими, а также общаемся с другими людьми. Когда Бог сотворил человеческое тело, в нем не было ничего плохого или порочного. И если бы грех не вошел в него, то болезни и старение, ведущие к смерти, никогда бы не стали частью человеческого опыта. Однако после грехопадения человек стал порочным не только в теле, но и во всей своей психофизической сущности, о чем свидетельствуют его пагубные телесные и душевные устремления, которые, по определению апостола Павла, противятся духу. Таким образом, рассмотрев различные контексты, в которых употребляются слова «тело» и «плоть» в Библии, мы приходим к следующим выводам. Словом «тело» по отношению к человеку обозначается чаще всего его физическая сущность. Соответствующее ему устаревшее слово «плоть» может употребляться в Библии в различных значениях, как в смысле физического составляющего, так и в смысле греховной природы человека. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Читая ее, вы не могли не заметить, что Иезекииль, возвещавший слова Бога, не был популярен в свое время, равно как сегодня тоже непопулярны проповедники, возвещающие Слово Божие. Многие люди сегодня играют в церковь. Для них церковь – это просто развлечение. Они говорят о своей верности, о своей преданности, но на самом деле они не верны Иисусу Христу. Вот в чем трагедия нашего времени. Наша проблема не в том, что в церковь ходит мало народа. Проблема в том, что в церкви мало настоящих христиан. В Нью-Йорке много лет назад был проповедник, который сказал: «Один равнодушный прихожанин в церкви оскорбляет Христа больше, чем 20 богохульников-атеистов». Такие равнодушные прихожане находились в среде народа Божьего во все времена. Они откровенно не желали прислушиваться к тому, что говорит Бог, но при этом считали себя народом Божьим. И вот именно к таким людям отправил Бог своего пророка Иезекииля. Послание, которое возвещал пророк, не отличалось дипломатичностью выражений. Бог повелевал говорить как можно более открыто, потому что положение народа Божьего было критическое. Людям грозил плен, и Бог всеми силами пытался убедить их не грешить. Послушайте только, что говорил Бог через своего пророка: «Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий, и я приведу злейших из народов, и завладеют домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их». Эти слова записаны в 23 и 24 стихах 7 главы. Бог говорит жителям Иудеи: «Земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилия». Разве это не похоже на наше время? Здесь сказано: «Я приведу злейших из народов и завладею домами их». Но ведь и сегодня многие жители земли полагают, что Бог оберегает именно их страну, и что именно их страна и именно их церковь являются богоизбранными. Так думают, например, американцы. Но почему они в этом так уверены? Бог позволил Вавилону, языческой стране, погубить свой собственный народ. Так неужели вслед за Иудеей не может погибнуть и Америка? Американцы говорят: нет, Америка не может погибнуть, ведь мы посылаем по всей земле миссионеров, Бог нас защитит, мы такие славные, такие хорошие. Но, друзья мои, на улицах самой Америки давно уже стало опасно ходить из-за роста насилия и множества разгуливающих на свободе преступников. И пока мы не начнем жить по закону, Бог не сможет нас благословить. То же самое относится и ко всем другим странам и народам. Однако людям, видите ли, не нравится читать пророчество Иезекииля. Они предпочитают читать 14 главу Иоанна. Поймите меня правильно, мне тоже очень нравится эта глава. Но мы должны помнить, что главы из книги пророка Иезекииля тоже входят в Библию. И я не знаю, почему мы думаем, что одна из книг Священного Писания менее важна, чем другая. Мы должны уделять книге Иезекииля столько же времени и столь же внимательно прислушиваться к ней, как к Евангелию от Иоанна. Итак, давайте обратимся к тексту книги Иезекииля. Сегодня мы начнем изучение второго крупного раздела его пророчеств. Здесь рассказывается о том времени, когда разрушение Иерусалима и гибель Израиля стали реальностью, а слава Господня покинула Иерусалимский храм. В 8 главе Иезекииль описывает еще одно видение Божьей славы. Он переносится в Иерусалим, и Божья слава является ему в храме. Возникает вопрос: действительно ли Иезекииль перенесся в Иерусалим? Я скажу вам свое мнение, Но в таком вопросе никто не может владеть истиной в последней инстанции. И все спорят по этому поводу. Одни говорят, что у Иезекииля просто было видение, а сам он находился у реки Хавар. Другие утверждают, что Иезекииль в буквальном смысле слов попал в Иерусалим и видел там все, что описал. А я не согласен ни с теми, ни с другими. Я считаю, что Иезекииль пережил примерно то же самое, что апостолы Павел и Иоанн. Апостол Павел, например, во втором послании к Коринфянам, глава 12, стихи с 1 по 3, рассказывает о том, как он был перенесен на третье небо. Я считаю, это произошло, когда в Листре, в Галатии, его побили камнями и бросили, считая мертвым. Я думаю, что он действительно умер. А Бог воскресил его из мертвых, и именно тогда он вознесся на третье небо. Иоанн же, как написано в 4 главе Откровения, тоже был вознесен на небеса. Иоанн рассказывает о восхищении церкви, когда все подлинно верующие попадут на небеса к Господу. Во 2 и 3 главах Откровения церковь часто упоминается, но когда Иоанн описывает события в 4 главе Откровения, он уже не говорит о церкви, потому что церковь – это невеста Христова, и к тому времени она находится уже не на земле, а с Господом. Вот почему я считаю, что вознесение Иоанна на небеса – это прообраз грядущего восхищения церкви Христовой. Иезекииль действительно видел Иерусалим, подобно тому, как апостолы Павел и Иоанн видели небеса. Но я не думаю, что жители Иерусалима заметили его. Мы говорим не о естественных событиях, и я не могу объяснить их естественным путем. Бог просто показал Иезекиилю Иерусалим, и это было сделано сверхъестественным образом. Итак, послушайте, что увидел Иезекииль. Читаю вам начало 8 главы, стихи с 1 по 4. «И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога, и увидел я. И вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже огонь, и от чресл его и выше как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. Иезекииль сидел со старейшинами, и вот он видит нечто весьма напоминающее его видение, которое описано в первой главе. Он видит славу Божию. И лично я считаю, что на этих видениях из книги Иезекииля основаны многие места книги Откровения. Иезекииль пишет: «И простер он как бы руку». Бог — это Дух. У Него нет рук, как у нас с вами. Но когда в Писании я читаю, что небеса — дело рук Божьих, я понимаю это, потому что мне трудно представить, как Бог сотворил что-либо, не имея рук. И здесь Писание использует наши человеческие, земные термины для того, чтобы помочь нам понять безграничное. Далее Иезекииль пишет: «И взял меня за волоса головы моей». Вы помните, наверное, что Иезекииль полностью сбрил волосы на голове и на лице. Но это случилось примерно за год до того, и к тому моменту волосы у него снова отросли. Бог взял его за волосы на голове и поднял меня, дух, между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим. Иезекииль был восхищен, и дух Божий перенес его в Иерусалим. Я не стану ломать копья, доказывая, было ли тело Иезекииля с ним в тот момент или нет, но, скорее всего, было. Пророк Илия, например, тоже был восхищен телесным образом. Об этом говорится в 4 книге Царств, глава 2. А в Новом Завете, в 8 главе Деяний, стих 39, мы читаем про Филиппа: «Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь». Мы видим, что Филипп исчез вместе с телом. То же самое произошло и с Илией, и, вероятнее всего, то же самое произошло с Иезекиилем. Далее у Иезекииля написано, что Бог принес его в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. Я считаю, что этот идол ревности был тем самым, который был поставлен в храме Божьем царем Манассии. Об этом событии рассказывается в 4 книге Царств, глава 21, и во 2 книге Паралипоменон, глава 33. Это был мерзкий идол, являвший собой высшую степень богохульства. Возможно, этого старого идола задвинули в угол и забыли на какое-то время. Но во времена Иезекииля извлекли снова, и люди, которым стоило бы обратиться к Богу с покаянием, начали снова поклоняться идолу. В главах книги пророка Иезекииля с 8 по 10 описывается, как постепенно слава Господня покидала храм и Израиль. Я думаю, что слава Господа начала уходить еще во времена Манассии. И Иезекииль видел именно эти события. Я знаю, что большинство толкователей Писания считает, что слава покинула храм во время вавилонского пленения. Но я не согласен с этим. Если слава не стала уходить во время ужасного правления грешника Манассии, то я не знаю, какое другое событие в истории Израиля могло бы побудить ее уйти. Видение ухода этой славы, описанное в 8 главе Иезекииля, неполно. Здесь мы видим славу, которая поднимается от храма, движется над городом к востоку и застывает там. Это происходит потому, что люди отвернулись от Бога. И только в 10 главе мы прочтем об окончательном уходе славы Божьей. Мне не кажется, что у нас есть доказательства пребывания славы Господа в храме после правления Манассии. Видение было послано Иезекиилю, чтобы показать ему милость Бога. Бог был готов спасти народ Израиля, если бы народ вернулся к нему. Бог милостив, Бог есть любовь, Он также праведен и справедлив. Но не потерпит зла в своем мире и не оставит греха без наказания. Он не может позволить того, что ему не угодно. Сегодня Бог не может спасать нас благодаря нашей собственной праведности или совершенству, потому что мы несовершенны. Ему угодно только праведность. Вот почему Он обеспечил для нас искупление, и мы должны приходить к Нему только через веру в Иисуса Христа. Если мы этого не делаем, то наша старая природа бунтует против Бога, а Бог не позволит такого в своей вселенной, подобно тому, как полицейский не позволит преступнику жить в своем доме. Иезекииль видит осквернение храма идолопоклонниками. Отсюда становится понятно, почему храм должен быть уничтожен. И вот что Бог говорит Иезекиилю дальше. Послушайте стихи с 5 по 9. «И сказал мне, Сын человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот жертвенника, тот идол ревности при входе. И сказал он мне, Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости. И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне, сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. Храм осквернен. Люди больше не поклоняются живому истинному Богу, но нарушают первые две заповеди. Обратите внимание, если бы Иезекииль был там в виде духа, как бы он мог прокопать стену? Разве дух может копать? И если бы Иезекииль был духом, то ему это и не нужно было бы. Я считаю, что он присутствовал там телесно, поскольку он все-таки прокопал отверстие. И что же он там увидел? Об этом мы читаем в стихе 10. «И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». Эти люди поклонялись тварям, а не Творцу. Вот как низко они пали. Человек обращается к подобным вещам, когда совершенно отвергает живого истинного Бога. Так происходило в Египте во времена Исхода. Египтяне поклонялись разнообразной живности. Вот почему язвы в виде нашествия культовых животных, посланные на Египет, одновременно были направлены против разных египетских богов. В первой главе послания к римлянам, стихи 21 и 25, мы читаем: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Это значит, что Израиль опустился до уровня окружающих его народов. Он больше не был свидетелем истинного живого Бога. И по этой причине Бог пожелал разрушить храм. Читаем 8 главу Иезекииля дальше. Послушайте стихи 11 и 12. «И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ним, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». Они отказались от Бога. Они говорили, что Бог не хранит их. И сегодня некоторые продолжают говорить, что Бог умер, и Ему нет до нас дела, а значит, мы ничем Ему не обязаны, ничего Ему не должны, и можем делать все, что нам угодно. Так поступал Израиль. Евреи поклонялись идолам, причем делали это тайно. Представьте себе, это была тайная ложа, причем разместившаяся в Божьем храме. Друзья мои, в наше время Божьим храмом на земле является тело верующего. Бог может жить в нас Своим Святым Духом. Но доволен ли Он тем, что находится в наших умах и сердцах? Книга Иезекииля, свидетельствующая об опасности идолопоклонства, заставляет нас задуматься над этим вопросом. Я хотел бы обратить ваше внимание на стихи с 13 по 15. «И сказал мне, обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу в ворота дома Господня, который к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». Понимаете ли вы, насколько прискорбно было Богу произносить эти слова? И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. Фамуза — это вавилонский бог Таммуз, бог весенней растительности.

И вот у дверей храма Господня между притвором и жертвенником около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. Величайшим оскорблением Бога было поклонение солнцу, которое совершалось прямо в храме между притвором и жертвенником. Ниже израильтяне пасть уже не могли. Конечно же, Бог гневался, глядя на все эти безобразия. И в стихах 17 и 18 Иезекииль приводит такие слова Бога. «И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Использованное здесь выражение «они ветви подносят к носам своим» можно истолковать по-разному. Еврейские комментаторы прошлых лет говорят, что в ранних стихах речь идет о возмутительных, шокирующих религиозных обрядах. Вот что делали израильтяне прямо в храме в присутствии Бога. Израиль зашел слишком далеко. Ниже пасть было просто невозможно, и теперь Бог собирался судить свой народ. Итак, друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы обратимся к 9 главе и узнаем о том, как слава Господня покидала храм. На этом все. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Библия для нас является главным авторитетом и главным словом самого Иисуса Христа. Сегодня может возникать вопрос: за каким учением мы пришли? Какое учение мы хотим послушать? Ответ – учение Иисуса Христа. А может быть, учение какой-то личности, который написал много книг? Если ты прочитал 200 книг и ни разу не прочитал Библию, стыд и позор. По-видимому, какой-то ветер какого-то другого учения может закрасться в твою жизнь. Что-то человеческое, может быть, даже ненарочно привнесенное, может обладать твоим сердцем, потому что сердце оказалось слабым к развлечению добра и зла. Но фундамент нашей веры – это само Слово Божие, это сам живой Господь, который открывает мне.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знаете, в последнее время придут люди, обольстители в мире, они уже появились, это антихристы, которые будут выбирать себе аудиторию. Надо сказать только аудитории всего несколько слов. Принципиально, в психологии это звучит так, скажи людям о том, что они хотят услышать. Вы хотите богатство? О, вы будете все богатые. О, да, где богатство дают? О, уже побольше толпа появилась. А вы хотите быть здоровы? Вы будете здоровы. И уже появились еще и из среды тех, которые хотят быть здоровы. Вы хотите еще что-то? Апостол Павел сказал в послании к Коринфянам в 11 главе. Боюсь, как враг Еву прельстил, чтобы и ваши умы не совратились. Не отпали от чего? От простоты во Христе. Все достаточно просто. Христос мой, Он живет во мне, мое сердце чисто, я имею дерзновение и власть. Все. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися всяким ветром учения. Желаю вам питаться больше Библии. Просто питаться, насыщаться, и все будет выправляться.

0: для тебя поет душа моя.
1: Отголоски воскресенья.
2: Пастор Андрей Петров.
3: Сегодня мы можем часто слышать различные реплики. Я даже не знаю точно, из какой книги, от какого автора. В общем, мне это сейчас без разницы. Ну, обращение, например, к сатане. Без обращения к имени Иисуса Христа, сатана такой-сякой, там, пошел вон и так далее. И ни одного слова Иисуса Христа. Да, тебе дано право топтать сатану. Написано, даю вам власть. Какую? Наступать на всякую нечистую силу. На змей, скорпионов. Тебе дано право хватать эту змею, только если ты не выполнил обязанность, как христианина, иметь чистое сердце, употребить и спрятаться за Христа, который победил и сразил его в голову, то ты схватишь змею за хвост, а она развернется и ужалит тебя.